Говорит Москва. Передаю сообщение ТАСС. О первом мире в полете человека в космическое пространство.